0: Пожалуйста, диагностические показатели.
1: Получаю данные. 18:38.
2: Последняя запись завершена.
0: 400 метров.